0: 7-1-5-7-1-5-7-1-5-7-1-5-7-1-5-7-1-5-7-1-5-7-1-5-7-1-5-7-1-5-7-1-5-7-1-5-7-1-5-7-1-5-7-1-5-7-1-5-7-1-5-7-1-5-7-1-5-7-1-5-7-1-5-7-1-5-7-1-5-7-1-5-7-1-5-7-1-5-7-1-5-7-1-5-7-1-5-7-1-5-7-1-5-7-1-5-7-1-5-7-1-5-7-1-5-7-1-5-7-1-5-7-1-5-7-1-5-7-1-5-7-1-5-7-1-5-7-1-5-7-1-5-7-1-5-7-1-5-7-1-5-7-1-5-7-1-5-7-1-5-7-1-5-7-1-5-7-1-5-7-1-5-7-1-5-7-1-5-7-1-5-7-1-5-7-1-5-7-1-5-7-1-5-7-1-5-7-1-5- Whatever you want.
1: Answer.
0: One view to Sapphire Island, 2, I've got November 584, 2EN 584.
1: Reason.